0: yourself. Too much work to be somebody else.
1: Чтобы снять камин сердца, должен уходить от себя.
0: Hard enough not to be anybody. To slay the beast, to kill the